ραντεβού. Αν τσέλετε μόνο σπίτι, το στη κριτήριο του δίτη, μόνο στην κουμπί. Πια σπατώ, τζάνια μου σε τόνε στην κουμπίρα μου. Μπαγί το πίνα να το πέσω, σε λόγω έτσι φόγκα. Живи ты, ты что, лыбу за тебя, что за мной, на паду я тут ракет. Живи ты, что, курак, не лысу, ты могу рожать за бит, работы на то подачить, что должен мне за брит. Мне не то сыграл, уже ты гонит, а не знал, за то отряд, что я вам убил, а не